0: Повисает рекорд.
1: Только губы настойчиво грубо хватает за голые ступни. Наши настежь открытые, клети грудные, настежь прокурен.

сердечные щели украсить. Дьявол курил тут в парадных, явно не в платье красном, в капюшоне выцвевших милитари, желая только добра. Полуголодные хищники на полураздетых проспектах, с лицами слишком живыми для мертвых и полным боекомплектом, исполняют желания каждого, но абсолютно бесплатно, душевную силу преобразуя в комплекс души аппаратный.

помнишь мой номер, звони, спаси меня от моих желаний. В этой книге написано, что мы проснулись раньше положенного, глотали остывший воздух, безумно веря, что это поможет. Наши методы паники переступили пороги возможностей, счастье в гармонии памяти, синтеза клиник и неотложек, слишком широкие нити пропитавших меня отражений. Я бы хотел себе черные-белые клавиши вышить прямо под шеей, в этом нелепом движении от кожи и до ножей. Мой фетиш в необоснованном голоде резать связи чужих отношений. Мониторы-предатели навязали любовь проводам и приборам.

рекламы. Запишу тебе на компакт свое желание быть компактным. Я запишу тебе на компакт свое желание быть компактным. На этой земле свободы, на этой земле отмираний. Если ты помнишь мой номер, звони, спаси меня, спаси меня. Я запишу тебе на компакт свое желание быть компактным. Даже любовь и голод смогу прояснить квадратом четырехтактным.